0: souvent on disait.
1: Я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я тебе, я т